человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: все скажет музыка.
1: Я спустя

стоите. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

16 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: удовольствием.
1: Мое сердце фавела, самые темные джунгли.

0: Твоя реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

16 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: все скажет музыка.
1: Музыка твоей страны.
2: Он давно не слушал пение птиц. У него причина вечно занят. И она движением ресниц никого не манит.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Не секрет, что блонд, мабуть, самая популярная фарба для волосов. Еще старожитные греки лишили светлые волосы аристократичными и пригожими. Але кто придумал осветлять их? Доведаемся в программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Першими волосы почали офарбовывать еще египтяне. Частей за все

0: Своя реклама.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

16 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
0: Техноджунгли.
1: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
3: Новости искусственного интеллекта.
4: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
4: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включаю радио «Гомель ФМ».
7: Передаем утренний выпуск последних известий.
8: «Гомель ФМ» — это радио.
9: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
8: Радио — это звук.
10: Добрым утром, дорогие друзья.
11: Добрым, дорогие друзья.
8: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
12: И стань частью нашей команды.

0: удовольствием.
1: Всех привлекает бананза, в мире денег и глянца, прекрасная даль, где можно забыть про печаль.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Малиновый пиджак – один из характерных атрибутов нового русского начала 90-х годов. Подобная одежда была символом достатка и принадлежности к высшему обществу. Однако, как появился этот стереотип? Почему именно малиновый цвет так полюбился богачам того времени? У современных историков нет единого ответа на вопрос, как именно возникла такая мода. Существует сразу две версии, объясняющие своеобразный вкус воротил из лихих 90-х. Первая версия. Считается, что впервые малиновые пиджаки продемонстрировали модельеры Versace. Произошло это знаменательное событие в 1992 году на неделе высокой моды в Париже. Так случилось, что отдыхать во Франции любили и русские предприниматели. Криминальные элементы, достигшие успеха в бизнесе, завезли эту модную вещицу в Россию и сделали ее своим символом.
0: Олдскулы свело.
2: А вот вторая версия. Наряжаться в малиновые пиджаки любили игроки телевизионной игры «Что, где, когда». Цвет отличал матерых интеллектуалов, которые получили почетное прозвище «Бессмертные». Они безошибочно отвечали на любой вопрос из викторины. Вполне возможно, что некто из братков был поклонником телепередачи. Он приобрел себе похожую одежду и дал пример своим соратникам. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Шестнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343-343.

0: Гомеле 9 часов.
1: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Твоя реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.

0: 16 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: рекламируются все.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: посыпу.
1: Реклама на радио.
2: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Лучшее не краины.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещенок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов физической культуры и спорта с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что этот день – праздник для олимпийских чемпионов и начинающих спортсменов, работников отрасли и миллионов любителей активного образа жизни. Белорусский лидер поблагодарил работников и ветеранов отрасли за профессионализм и преданность делу, а также пожелал всем бодрости духа, неиссякаемой энергии, мира, добра и новых достижений. Научно-технический центр по созданию беспилотных летательных аппаратов, низковысотных воздушных судов и смежных технологий планируется открыть в Гомельском государственном техническом университете имени Павла Сухова. Речь идет о совместном с коллегами из Китая проекте. На этой неделе в ГГТУ имени Павла Сухова работала делегация совместного исследовательского центра низковысотной экономики в сельском хозяйстве. Подписание документа о создании на базе вуза научно-технического центра стало итогом визита. В Китае впервые осуществили успешное массовое клонирование животных. Специалисты совершили прорыв в указанном направлении путем получения клонов дойной козы. На основе породистых особей ученые получили 4 самца и 2 самки. Ученые считают, что новая технология позволит значительно ускорить процесс разведения животных и сократить интервалы между поколениями. И к новостям спорта. Две белоруски стали финалистками второго этапа Кубка мира по современному пятиборью. Участие в полуфинальных соревнованиях приняли 36 лучших девушек. По итогам квалификации спортсменки были разделены на две подгруппы. В первом полуфинале наша Мария Гденщик заняла 6-ю позицию. При этом разрыв между первым и последним проходным 9-м местом составил всего 10 секунд. Во второй подгруппе Анастасия Малышинока пришла на финиш Лазерана в группе лидеров из 6 человек и также пробилась в финал. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещенок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона БАЙ и по номеру 7176.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Книжку «Народные товары». Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: С 16 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: и кропка.
1: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
2: Техно-джунгли.
3: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинт» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «Waterhive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
2: Техно-джунгли.
3: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но «Гидровинт» разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. «Waterhive» уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: У нас рекламируются все.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
4: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук вместе с представителями регионального правительства, администрации города и белорусской диаспоры поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Николаевича Суворова. Дмитрий Суворов, участник операции «Багратион», одним из первых въехал на мотоцикле в освобожденный Минск. Его образ запечатлен на историческом полотне Валентина Волкова «Минск, 3 июля 1944 года». С 25 мая на республиканских автодорогах в Беларуси начнут действовать временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств. По 31 августа на республиканских автомобильных дорогах и их участках с асфальтобетонным покрытием с 11 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на диодную ось не более 6 тонн. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подписало соглашение о сотрудничестве с 7 интернет-площадками Беларуси. Документ включает в себя реализацию нескольких различных мероприятий. Одно из них – обеспечение информированности и прозрачности в деятельности владельцев интернет-площадок при взаимодействии с продавцами. С полным текстом соглашения можно ознакомиться на сайте МАРТ. Сегодня в Гомеле откроется мотосезон 2026. Старт будет дан в 12 часов от магазина «Гипа». В 13.00 на площадке Ледового дворца развернется выставка достижений мототехники. Лучшие экземпляры от классики до современных спортбайков будут представлены гомельчанам и гостям города. С 13.30 начнут работу интерактивные площадки, где каждый сможет испытать свою ловкость и смекалку, а также насладиться захватывающими выступлениями профессиональных спортсменов, демонстрирующих виртуозное владение мотоциклом. И к новостям партнера. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до минус 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Дай мне ударных!
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ночь скидок в Астона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Bay и по номеру 7176.
2: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Эла Хадид. Эла Хадид. Please come to Madrid.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сегодня мы вспомним про автоматы с газированной водой. Они стояли повсюду. На оживленных улицах и вокзалах, у остановок и станций метро. Ставились они и в учреждениях, где иногда бывали бесплатными. В жаркий день это был настоящий оазис. Причем удовольствие это было доступным 3 копейки, а без сиропа и вовсе одна. В некоторых городах были автоматы по продаже хлебного кваса. Показательно, что в то счастливое время никто не брезговал пить из общественных стаканов, которые перед употреблением просто ополаскивались холодной водой и только изнутри. Правда, стаканы иногда воровали. Нетрудовые и деклассированные элементы. Похищали их для распития портвейна в подворотне или парадной.
0: Олдскулы свело.
2: Изначально автоматы предлагали целую азбуку вкуса, как минимум грушевый и апельсиновый. Потом были просто с сиропом, но чем ощутимее становился кризис, тем большей удачей было отыскать автомат хоть с каким-нибудь вкусом. К началу 90-х их уже называли «негазированная вода без сиропа». Как и многие другие советские автоматы, газоботов погубила инфляция. Деньги стремительно утрачивали стоимость, постоянно выпускались новые, а перенастраивать каждый автомат на постсоветские рублики было недешево. В некоторых городах еще какое-то время возле автоматов дежурила условная баба Маша, принимавшая деньги и разливавшая напитки в ручном режиме. Но эпидемия СПИДа окончательно отбила у всех желание пить из общих стаканов. Большинство лимонадных дроидов было продано на металлолом. Сейчас эти ретро-воспоминания можно увидеть в разных уголках Гомеля. Правда, стоит это удовольствие, к сожалению, не одну копейку и даже не три. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение. Дышать.

0: для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Шестнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. В современном мире вопрос хранения продуктов не такой острый, как 100 или 200 лет назад. И тем не менее, испанская компания Biocool создала холодильник Liber без фреона и компрессора. По заявлению производителя, это устройство полностью перевернет ваше представление о хранении продуктов и качестве потребляемой вами пищи.
2: Техно-джунгли.
1: В основе эффект Пельтье. Ток проходит через керамические пластины, создавая разницу температур. Устройство тратит на 70% меньше энергии и работает от солнечной батареи. Внутри раздельные зоны с контролем влажности для овощей, мяса и лекарств. Но он же медленнее охлаждает, возразите вы. Зато продукты остаются свежими вдвое дольше благодаря вакуумным камерам. Такие холодильники уже используют в африканских деревнях, где нет электричества. Кто знает, возможно, в ближайшее время такое устройство появится и в наших магазинах. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

0: У нас рекламируются все.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Family Полдень.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Депутаты Палаты представителей с 18 по 24 мая будут работать в избирательных округах. Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц, а также проведут ряд мероприятий по реализации программы международного и межпарламентского сотрудничества Палаты представителей. Информацию о графике приемов можно узнать на персональных сайтах депутатов и сайтах районных исполнительных комитетов. В Гомеле состоялся первый международный телемост со специалистами из Брянской области, посвященный теме местного самоуправления как главного инструмента обеспечения устойчивого развития территории. Организатором выступила Гомельская областная ассоциация местных советов депутатов. Белорусские и российские коллеги обменивались опытом, обсуждали механизмы поддержки гражданских инициатив и перспективы совместной работы. Сегодня в советском районе Гомеля произошло аварийное отключение горячего водоснабжения. Причина – прорыв трубопровода в районе жилого дома номер 23 по улице Волгоградская. Для проведения ремонтно-восстановительных работ закрыто горячее водоснабжение на 4 жилых дома по улицам Павлова и Волгоградской. На устранение аварийной ситуации работает аварийная бригада «Гомель-облтеплосеть» с привлечением спецтехники. Предварительное окончание работ – 17:30. Сегодня в городском поселке Карма проходит районный субботник. В рамках реализации гражданской инициативы и благоустройства общественных пространств реализуется проект «Уютный дворик». Члены Карманского районного совета депутатов вместе с трудовыми коллективами активно обустраивают новую локацию для отдыха на территории Карманской районной центральной больницы. Также на площадке высаживают тую, приводят в порядок клумбы и готовят зону к летнему сезону. И к новостям партнера. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
7: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинкдрев.бай.
4: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
5: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в Мебельный квартал.
6: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155. Реклама на радио «Гомель-ФМ».
7: Телефон 343-343.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.
6: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Прическа з ефектом мокрих волосов, укладка, якая практично ніколи надовго не зникала з червоних дорожек і показав мод. Тепер яна так само у топі усіх тенденцій. Але як яна стала такою популярною? Про гэта поговорим у програмі «Мода на мове». З вами Олеся Василькова. Эфект мокрых волосов был вельма популярны у початку 80-х годов. Эпоха диска, якая зародилася у США, поступово захапила амаль у весь мир. Ярким символом стал герой Джона Траволты у фильме «Бриолин», якого немагчыма уявить без гладкой и блескучей укладки. Не дивно, что эффект вельготных волосов хутка стал хитом сярод молоди. Девчинки копировали зорок телеэкранов и робили мокрую химию, а хлопцы зачесывали пасмы уверх при допомозе геля або лака. Мокрая укладка добра для Годится як на довгих, так і на коротких волосах. Такая прическа особливо подходит тим женщинам, у яких кучеравые волосы от природы. Але важно не перебрать с колькостью сродков для укладки, інакш ваша голова буде виглядати просто неохайной. У самом початку зараджения моды на мокрую прическу для її створення використовували лаки і гели. Тепер выбор укладочных сродков настолько широкий, что можно подобрать вариант, який найбольш подходит менавіта вам. І наприкінці не забывайте, мода проходить, а стиль вечный. Курсировала з вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Моя реклама.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс при...

0: порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
1: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: слышал!
1: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
2: Шестнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: сайте naturebank.by.
1: Апранайся, одень не абутак мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створы свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Пятый региональный бизнес-форум «Гомель-Брянск» в Гомеле пройдет 21 мая. На базе общественно-культурного центра пройдет пленарное заседание, на котором рассмотрят ключевые вопросы партнерства двух регионов. Предусмотрено также посещение ряда предприятий юго-восточного региона Беларуси и проведение товарищеского хоккейного матча. Участники форума смогут не только ознакомиться с экономическим потенциалом Гомельщины, но и обязательно найдут надежных партнеров и заключат взаимовыгодные контракты. В Беларуси запретили продавать популярное сушеное манго из Вьетнама после проверки госстандартом. В продукте нашли превышение содержания диоксида серы почти в два раза. Также специалисты обнаружили незаявленный краситель, норма которого значительно завышена. В госстандарте заявили, что такая продукция может быть опасна, особенно для детей и людей с аллергией. Манго должны убрать из продажи, сертификаты на ВОЗ уже аннулированы. День пионерской дружбы в Беларуси отмечается 19 мая. Накануне праздника на площади Ленина в Гомеле собрались ветераны пионерского движения, активисты пионерских дружин, детских палат и победители смотра конкурса. На торжественную линейку пригласили более 150 самых активных ребят Гомельщины. В торжественной обстановке маленькие активисты пополнили ряды БРПО, а школьники постарше попрощались с пионерскими галстуками и вступили в БРСМ. И к новостям спорта. Молодежная сборная Беларуси по хоккею выиграла второй матч на международном турнире «Кубок будущего» в Новосибирске. Во втором матче наши парни встретились с младшим российским составом. После первого периода беларусы вели благодаря голам Егора Карабаня и Кирилла Севко. Но в следующие 40 минут игрового времени хозяева отыгрались. В овертайме победу со счетом 3-2 нашей команде принес Илья Кулаков. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: А куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения. Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от кассира санатория «Золотые пески» Золотухиной Ирины Сергеевны.
10: Моя мама Егорова Надежда Антоновна в девичестве Лашкевич родилась 14 июня 1925 года в деревне Новые Малыничи Рогачевского района Гомельской области. Великая Отечественная война пришла в ее деревню уже осенью 1941 года. В ноябре 1941 года ее и одноклассниц немцы собирались отправить в Германию на работу. Но моя бабушка, Лашкевич Анна Фроловна, работавшая до войны в сельсовете, вовремя про это узнала и смогла всем девушкам исправить год рождения на 1926. И их не угнали в Германию. Но в 1942 году, к сожалению, их всех отправили в Кёнигсберг, Калининград, на судоремонтный завод. Работали полуголодные худенькие девчонки по 12-14 часов. Их часто били надзиратели. Мама все время повторяла: «Берегите мир».
8: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.
11: Парад планеты на Гомель-ФМ.
12: Хочу поделиться с вами новинками, которые сейчас популярны в разных частичках нашей необъятной планеты. Привет всем, кто настроился на волну Гомель-ФМ. Меня зовут Олеся Василькова, и специально для вас 10 лучших хитов на разных языках.
11: Парад планеты. планеты на Гомель-ФМ.
12: Несравненная Леди Гага в коллаборации с рэпершей Доучи представили новинку под названием «Runway», которая была выпущена как саундтрек к фильму «Дьявол носит Прада 2», в котором Гага снялась в качестве приглашенной звезды. Песня быстро попала в еженедельные чарты многих стран, в Billboard Global 200 и, конечно, в «Парад планеты».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: автохата.бай.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
3: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
6: Парад планеты.
7: Российский исполнитель Саян за короткое время сумел завоевать сердца слушателей своим уникальным стилем. Да, я такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь и много деньжат. Эти строки из песни Мальборо полюбились молодежи. Песня моментально разлетелась по соцсетям, а ее припев напевают миллионы. Поэтому...

0: чарт планеты.
1: Недавно в сети завирусился кавер на песню «Седая ночь» Юрия Шатунова, созданный искусственным интеллектом в стилистике песен Канье Уэста. Кавер опубликовал артист по имени Август Септемберов. Он, кстати, не первый раз переосмысливает российские хиты, используя ИИ и голоса современных популярных зарубежных артистов. И уже не имеет значения, что Канье Уэст никогда не исполнял «Седую ночь». Все равно в итоге первое место в мировом чарте «Шазам». А звучит действительно стильно и шедеврально.

0: Планеты на Гомель-ФМ.
1: Группа Мьюз представили клип и песню под названием «Be With You». Она войдет в их новый 10-й по счету альбом «The Wow Signal», релиз которого состоится 26 июня. Как и многие треки группы, новинка отличается эпичным звучанием и на этот раз электронным. Кстати, это будет первый альбом Мьюз почти за 4 года.

0: Планеты на Гомель-ФМ.
1: Время послушать классный дуэт. Чувственный голос певицы Кароль Джи идеально сочетается с голосом Энрике Иглесиаса. Правда, насколько я поняла, трек был создан с помощью искусственного интеллекта. Да, технологии вносят свой вклад, но благодаря этому получаются вот такие прекрасные песни.

0: лучший хит-парад планеты на Гумиль-ФМ.
1: Известная болгарская певица Лидия недавно выпустила трек под названием «Охрана». Я влюбилась в охранника. Для сердца нет правильного или неправильного. Ты пришел защитить меня, а потом украл. Предлагаю оценить новинку прямо сейчас.

0: монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Парад планеты.
1: В прошлом году ежемесячная аудитория на Spotify турецкого певца AT242 достигла примерно 6,5 миллионов слушателей. Благодаря этому он стал вторым по популярности артистом в Турции. Звучит впечатляюще, так же, как и его трек под названием «Маратон» в параде планеты.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Шестнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности.

0: гарантии. Просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uxmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
1: Парад планеты на Гомель-ФМ.
2: Элени Фурейра – греко-албанская певица. Свою музыкальную карьеру она начала в 2007 году. С тех пор выпустила 6 студийных альбомов. Фурейра также участвовала в конкурсе песни Евровидения 2018 с песней «Фуэго». Ну а сейчас для вас новинка «Дискотех».

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: А помните песню группы «Дискотека Авария» под названием «Кукла»? Сейчас послушаем новый вариант этого трека. Лично для меня оригинал, конечно, ближе, но этот ремикс тоже цепляет. Но почему-то мне кажется, что голос этой девушки по имени Вон Амур тоже сгенерирован искусственным интеллектом. Но это не точно.

0: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель ФМ.
1: Сейчас послушаем немецких рэперов Кейва и Амо с песней «Касса Куб», которая сочетает в себе мелодичное звучание с серьезными темами. Релиз активно продвигался в социальных сетях, где артисты подтвердили выход клипа. Ну, видео можно посмотреть на Ютубе, ну а пока слушаем трек.

0: Если не хочешь пропустить следующий выпуск «Парада планеты», то я напомню, что его можно услышать по субботам в час дня и по четвергам в 9 вечера. Я собрала для тебя необычные треки всего мира, которые ты вряд ли услышишь на других радиостанциях. С тобой была Олеся Василькова. До встречи в эфире.
1: У нас рекламируются все.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Сегодня члены Молодежного совета при Центральном избирательном комитете Беларуси провели очередное заседание. Совет скорректировал свой план работы, обсудил участие в республиканском образовательном проекте «Школа молодого избирателя» и утвердил методические рекомендации по проведению информационно-просветительской деятельности в коллективах. Областной семинар-совещание об организации работы государственной ветеринарной службы по сохранности крупного рогатого скота прошел в Жлобинском районе с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова и первого заместителя облисполкома Дмитрия Петражицкого. На повестке стратегия сохранности поголовья крупного рогатого скота. Юрий Горлов напомнил собравшимся о жестких требованиях президента, согласно которым контроль за сохранностью поголовья должен быть абсолютным, а гибель животных недопустима. Встреча на все 100 прямо сейчас проходит в Гомельском областном дворце творчества детей и молодежи. Активисты молодежь региона получили уникальную возможность лично пообщаться с почетным гостем проекта, вторым секретарем Гомельского областного комитета БРСМ Анной Савенко. В фокусе внимания самая актуальная тема — от реализации масштабных молодежных инициатив до секретов личного успеха и построения карьеры в Союзе молодежи. Сегодня в Гомеле на набережной реки Сож состоится концертно-развлекательная программа «Семья. Весна. Музыка», приуроченная ко Дню семьи. Праздничный вечер начнется в 17:00. На сцену выйдут творческие коллективы города, талантливые представители учреждений образования, а также артисты Дворца культуры «Фестивальный». Отдел образования и спорта администрации железнодорожного района города Гомеля организует детскую игровую программу, которая подарит юным гостям праздника яркие эмоции и увлекательное времяпрепровождение. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
4: А
1: хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.

0: Своя реклама.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-1920.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать. Оформите кредит

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Шестнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Лучшее не краины.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Пожалуй, все, чье детство прошло в 90-х и нулевых, согласятся, что сейчас детям доступно очень много развлечений. Тут тебе и техники всякой целые горы, и контента масса, а уж всякой мелочевки. Спиннеры, поппеты, симпл-димплы, чуть ли не каждый год появляется что-то новое. А всего 20-30 лет назад во дворах и школах была совершенно иная картина. В то время развлечений тоже хватало, но в силу того, что их было все-таки меньше, и они часто были дороже нынешних, каждая из них ценилась выше. Чего только стоят фишки, они же кэпсы или сотки. Все ведь помнят эти сходки во дворах, за гаражами, на школьных подоконниках между уроками. Пацаны, а иногда и девчонки, собирались, чтобы развлечься по-взрослому. Речь идет про импровизированное казино.
0: Олдскулы свело.
2: За одну перемену ты мог стать олигархом в фишечном эквиваленте, а мог проиграть все, что накапливал месяцами. Ты мог совершить самый удачный обмен своей жизни, а мог ошибиться и поставить на кон то, чем ни в коем случае нельзя было рисковать. Первому игроку нужно было положить один жетон лицевой стороной вниз, а второму перевернуть его броском своего жетона сверху. Где же брали эти жетоны? Фишки можно было приобрести только в комплекте с жвачкой – 3 рубля за штуку. Потом фишки стали продаваться отдельными наборами по 10 или 50 штук, да еще и с пластиковым чехлом. Этакий наборчик мажора. Ведь стоило все это удовольствие столько же, сколько большая упаковка чипсов Принглс. А мы все помним, какими дорогими тогда были эти чипсы. Хотя, почему были? Они и сейчас дорогие. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: У нас рекламируются все. Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-древ.бай.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте +375 33 313 37 65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на OMA.by.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Сегодня во всех медицинских университетах Беларуси проходит День открытых дверей. Этот день дает возможность познакомиться не только с руководством и преподавательским составом университетов, но и напрямую пообщаться с теми, кого по праву можно назвать будущими работодателями. В рамках Дня открытых дверей продолжается работа по выдаче целевых договоров. Около 250 новобранцев Брестской пограничной группы сегодня в торжественной обстановке приняли военную присягу в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Ритуал принятия присяги прошел на площади церемониалов. Клятву быть преданным своему народу и достойно исполнять воинский долг принесли военнослужащие, призванные из Минской, Брестской и Гомельской областей. 6 зубров из Беловежской пущи привезли в Башкортостан. Пополнение прибыло в природный парк Мурамедовское ущелье. Из Беларуси привезли взрослого самца и 5 самок, 2 из которых скоро дадут потомство. Сейчас животные находятся на карантине в демонстрационных вольерах, но через 1-2 месяца их планируют выпустить на свободу в дикую природу парка. Госавтоинспекция Гомельщины до 20 мая проводит республиканское профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности грузовых перевозок. Особое внимание уделено профилактике нарушений и ДТП, совершаемых с участием грузовиков с прицепами. ГАИ напоминает водителям о необходимости контроля за размещением и состоянием груза, а также за техническим состоянием транспортных средств. И к новостям партнеров. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Твоя реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Семнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
1: Техно-джунгли.
2: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Реклама на радио. Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинкдрев.бай. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. В Жлобине прошел семинар-совещание, посвященный организации работы Государственной ветеринарной службы по сохранности крупного рогатого скота в Гомельской области. Работа совещания проходила на базе филиала «Антоновка Агро». Директор сельхозпредприятия Игорь Клименко наглядно показал, как выстроена работа на предприятии. Перед собравшимися выступили заместитель председателя по сельскому хозяйству облсполкома Наталья Порозенко и начальник Жлобинской районной ветстанции Константин Дайлидов. Двадцатый Гомельский экономический форум пройдет в городе Надсожин 21 и 22 мая. Участники юбилейного форума смогут ознакомиться с экономическим потенциалом региона, принять участие в работе стратегических сессий, найти надежных партнеров и заключить взаимовыгодные контракты. Деловая программа посвящена ключевым вопросам развития Гомельской области в сфере промышленности, экспорта, инноваций и инвестиций. 20 по 24 мая в Гомеле пройдет фестиваль театрального искусства «Славянские театральные встречи». Форум соберет лучшие региональные театры Беларуси и зарубежья, чье творчество обращено к славянской культуре, истории и драматургии. На площадках областного драматического городского молодежного театра и театра кукол выступят театральные коллективы из Брянска, Смоленска, Кирова, Гродно, Бобруйска, Мозыря и Гомеля. Гомельчанин обнаружил шоколад 50-летней давности в советской стенке. Инженер Гомельской областной организации «Освод» Владимир Акулин решил разобрать старый мебельный гарнитур, который еще в советские времена покупали его родители. Между зеркалами и задней панелью обнаружился тайник шириной в несколько сантиметров. Самой ценной находкой стали шоколадки гомельского «Спартака». На фабрике много лет работала мама Владимира. И к новостям партнеров. В честь дня рождения сети «Зика» дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: «Гомель-ФМ» — это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио — это звук.
8: Добрым утром, дорогие друзья.
9: Добрым, дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
10: И стань частью нашей команды.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Что нужно для того, чтобы попасть из точки А в точку Б? Сейчас мы открываем карту в телефоне, смотрим и едем. С навигатором еще проще. Мало того, что видишь, где ты сейчас, сколько осталось ехать, пробки, наличие заправок, кафе, магазинов и прочего, приятный голос, который можно выбрать. Все будет тебе сообщать и подсказывать, когда и куда повернуть. Красота. Но так было не всегда. В эпоху, когда не существовало смартфонов и интернета, приходилось пользоваться картами. Желательно было и наличие компаса, который был практически в каждой семье. Но для автомобилистов, которые своим ходом решили поехать со своими домашними дикарями на юга или к родне за несколько тысяч километров своим ходом, издавали специальные атласы автомобильных дорог. Самый популярный и большой – атлас автомобильных дорог СССР. Он периодически обновлялся и переиздавался, поэтому иметь свежую версию было важно. Особенно для дальнобойщиков и тех, кто разъезжал по самой большой стране в мире на автомобиле по работе. С дорогами было не везде хорошо. Кое-где они отсутствовали полностью, а в некоторых местах появлялись новые. Дороги были с асфальтом, с хорошим асфальтом, плохим асфальтом, бетонка, грунтовка, ямка на ямке и более-менее. Покрытие обычно зависело от важности той или иной дороги и влияло на скорость и удобство передвижения. Места для отдыха, немногочисленные придорожные кафе и столовые для дальнобойщиков, автозаправочные станции – все это было в тех самых картах.
0: Олдскулы свело.
2: Помимо атласа автомобильных дорог СССР, существовали и атласы отдельных республик. Отличались они, естественно, тем, что на таких картах было обозначено больше населенных пунктов, проселочных дорог и всего вышеперечисленного ранее. Если вы особо далеко ехать не собирались, то такого атласа хватало за глаза практически на всю жизнь. А если вы были опытным путешественником, то и атлас у вас был не один. И на картах зачастую ставились пометки и уточнения. Потому что опечатки и несуществующие объекты при напечатании никто не отменял. Даже сейчас эти бумажные навигаторы можно встретить в гаражах пожилых автомобилистов. Старые атласы пропитаны солидолом, мазутом, машинным маслом, смесью дизеля, бензина и всего, к чему прикасались руки водителя со стажем за долгое время. Они пахнут историей. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Семнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер восточной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Мода на мові.
1: У світі існує вельми мало людей, які щиро захопляються зміями і іншими рептиліями. Але коли казати про світ моди, то вироби, упригожені зміїними принтами, з'являються справжнім хітом. У кожному сезоні цей тренд займає одне з головних місць у колекціях дизайнерів. Поговоримо про це подробіше у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Узор на теле змеи спрадвеку завороживал людей. Старожитные египтяне лишили ее священной. Богиня-заступница Нижнего Египта традиционно была у выгляде кобры, якая упрыгоживала корону царства и оберегала фараона. У 20-м стагодзе из натуральной змеиной скуры вырабляли рамяни для гадзин, паясы, обуток, каубойские боты. А у початку 70-х британский дизайнер Ози Кларк увел у моду мотоциклетные куртки, скорошенные жакеты и шорты со змеиной скуры с металлизованными элементами.
0: Мода на мові.
1: На щастя, сучасная мода не потребует знищения рептилий. Теперь модные бренды пропонуют разностайные модели одения и аксессуаров не с натуральной скуры, а с тканины або штучной скуры с малюнком под змею. Сегодня с этой тканины шиют вечерние сукенки, жаночие фраки, блузки, штаны и шорты. Вельми модные туфли и пельчатки с расфарбовкой под рептилию. А для самых смелых модельеры пропонуют змеиный тотал лук, який идеально подходит как для яе, так и для его. Принт змеиная скура вельми капризны у сполучениях. Тому, коли вы вырашили купить такое одение, то будьте уважливыми при выборе аксессуаров. Яны не повинны быть занадто яркими ти рознокаляровыми. Одение с принтом змеи пожадано дополнять обутком и сумками у чорным колеры, або моделями с таким же принтом. Напевно, у вашем модным гардеробе уже есть аксессуары у классичных тонак. Але коли не, то вы знойдете их у кожной краме обутку и сумок. И наприканці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала з вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтеся собой.
0: Мода на мове. Категория программы 12+.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. 21 мая на базе технопарка «Коралл» в областном центре пройдет стратегическая сессия «Наука и технологии» в рамках 20-го Гомельского экономического форума. Молодые ученые Гомельщины представят свои новейшие разработки. Представители НАН Беларуси расскажут о перспективах, новациях, часть из которых уже внедрена в промышленный сектор. Также участники сессии могут познакомиться с возможностями Гомельского технопарка. Президентский спортивный клуб запускает новый республиканский проект «Конкурс-марафон «Спорт и двор». В его рамках участники выполняют задания на спортивных площадках, снимают и публикуют видеоролики в социальных сетях, соревнуют в спортивных результатах и творческом подходе. Участниками могут стать как отдельные спортсмены, так и семьи. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте sportdvor.by с 15 мая по 15 июля, выбрать спортивную площадку и выполнять задания от амбассадоров. В Минске на манеже Белорусского государственного университета физической культуры состоялся финал республиканских легкоатлетических соревнований «300 талантов для королевы», объединивший юных спортсменов из 79 населенных пунктов Беларуси. Победителем командного зачета в седьмой раз подряд стала сборная Гомельской области, набравшая 4589 очков. Сегодня в сквере имени Андрея Громыко состоится показ фильма «Под открытым небом», приуроченный ко Дню семьи. Зрители ждут просмотра советского художественного фильма «Дети Дон Кихота» режиссера Евгения Карелова. В центре повествования советская семья, где родители – медики, а также трое их сыновей. Молодой художник, выпускник педагогического техникума и школьник, мечтающий стать Гагарином. Начало мероприятия в 8:30. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: Пепесто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» из Пинск Древ в Гомельской области, ТУП Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте pinskdrev.by.
2: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Твоя реклама.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Семнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Апранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей. Сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. На доску почета Министерства спорта были занесены лучшие спортивные коллективы и организации страны. Среди отличившихся и представители нашего региона. Управление спорта Гомельского облсполкома и Гомельское государственное училище Олимпийского резерва. Кроме того, на доске почета хоккейный клуб «Металлург Жлобин» и Лельчицкий районный физкультурно-спортивный клуб. В Гомельском художественном колледже завершился 13-й открытый региональный конкурс «Майстар». В состязаниях приняли участие 88 юных художников из 24 учреждений образования Гомельщины, а также других регионов Беларуси и России. По итогам конкурса жюри определило победителей в номинациях «Живопись», «Рисунок» и «Композиция». Милана Андреева победила в номинации «Лучшая живопись», а Алина Минина в номинации «Лучший рисунок». В Гомеле произошло аварийное отключение электроэнергии в Советском районе. Электроснабжение частично отключено по улицам Калинина, Химакова и Никольской. Причина выясняется. Плановое время завершения работ – 18:25. Просьба гражданам сохранять спокойствие. Ситуация под контролем. Соответствующие службы делают все возможное для восстановления электроэнергии. В Гомеле в Институте леса Нанбеларуси освоили выращивание гриба «Львиная грива». В природе он почти не встречается, но обладает мощным медицинским потенциалом, стимулирует рост нервных клеток. По вкусу напоминает курицу с морепродуктами. В нем почти нет хитина, поэтому он легко усваивается детьми и пожилыми людьми. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.

0: Твоя реклама.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Семнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Помните, как в 90-е годы нашу жизнь заполнили чудеса импортной техники?

0: Оборудование, сделанное в СССР, стремительно устаревало, а на смену ему приходили устройства, которые навсегда останутся в памяти поколения того времени. Одно из таких – компактный автоматический пленочный фотоаппарат, получивший массовое название «мыльница». Существует две версии, почему это устройство называют именно так. Первая, потому что они мылят, то есть не фокусируются. Вторая, потому что дешевые варианты фотоаппаратов со встроенным выдвижным объективом в закрытом состоянии очень похожи на обычную емкость для мыла.
1: Олдскулы свело.
0: Мыльницы были предельно простыми в эксплуатации, и цена их была доступной. Конструкция была незамысловатой. Зачастую камера имела пластиковый объектив и единственную кнопку «пуск». Естественно, дополнительных настроек выдержки фотоаппарат не предполагал. В некотором роде эти камеры были уникальны. Использовать их мог даже ребенок. Ведь от своего владельца они не требовали ничего, кроме пленки и батареек, чаще всего пальчиковых. Отсняв 12, 24 или 36 кадров, нужно было найти ближайший пункт проявки и изготовления фотографий. Как правило, многие пункты продажи фотопленки при ее покупке предлагали бесплатную проявку в качестве бонуса. После проявления лента просматривалась, и на печать отправлялись только самые удачные снимки. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: У нас рекламируются все.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 19 часов.
1: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
3: Дай мне ударных!
2: Радиовечеринка «Электроника без границ».
4: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
2: Телефон 343-343.

0: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 20 часов.
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
3: Опять вставать?
4: А, куда?
5: Зачем?
6: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
2: Тяжело просыпаетесь?
3: Да еще 5 минут. Еще.
2: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
4: И стань частью нашей команды.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Танцплощадки, как место проведения досуга, существовали практически с первых лет СССР. В 40-х, 50-х, 60-х годах на танцах часто играла живая музыка, мужчины и женщины собирались отдельно, танцы имели название и часто шли в определенном порядке. У вечера нередко был конферансье. Проводились такие танцы в домах культуры, клубах, а летом в парках под открытым небом. Специализированных площадок и клубов именно для танцев в те времена не существовало. Собственно, то, что можно назвать дискотекой, стало появляться где-то в начале-середине 80-х годов. Некоторые источники сообщают, что первая в Советском Союзе дискотека появилась в Латвии. Это вполне похоже на правду, так как всякие модные новинки часто приходили первыми именно в приграничные города и республики. Главное отличие дискотеки от танцев в том, что вместо живого ансамбля там играли музыкальные записи, за состав и очередность которых отвечал диджей, или, как тогда говорили, диск-жокей, нередко с помощником. Диск-жокей размещался, как правило, за отдельным столиком, если дискотека проходила, например, в ресторане, либо на каком-нибудь подиуме или сцене. Записи включались с пластинок, либо с бобин, а позже с аудиокассет. Если техника была пленочной, то у диск-жокея было, как правило, два магнитофона. Пока с первого играла музыка, диск-жокей готовил на втором новую композицию, перематывая пленку на нужный момент. Ну а если техника выходила из строя или нужно было срочно перемотать в начало, то в ход шел обычный карандаш или ручка.
0: Олдскулы свело.
2: Что касается музыки, то поначалу это были западные ансамбли вперемешку с советской эстрадой. А с началом перестройки цензура ослабла, и музыка практически полностью стала состоять из ритмов зарубежной эстрады. Сама программа строилась обычно так. 4-5 быстрых танцевальных треков, потом один медляк, во время которого можно было пригласить понравившуюся девушку, затем опять быстрые композиции. Практически обязательным был белый танец, во время которого девушки приглашали парней. Разумеется, и парни, и девушки стремились показать себя в лучшем виде. Поэтому надевалось все самое лучшее, что было в гардеробе. Если дискотека была организована по линии ВЛКСМ, то на ней не приветствовались длинные волосы у парней, модная западная одежда и в целом хиповый вид. К началу перестройки все эти ограничения сильно ослабли. Ближе к концу 80-х посетители дискотек стали одеваться по-модному. Это были и модная фарцовая одежда, и кроссовки на липучках, и химические завивки, и броский макияж. Сейчас выглядит немного смешно, но в те времена это было круто. Ну и ходить на танцы одному было не принято. Во-первых, случались драки, и одному было просто опасно. Ну а во-вторых, с компанией всегда веселее. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: С 17 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Музыка твоей страны.

0: Первая. Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Пандемия ускорила эру бесконтактных услуг, но даже дроны не решали проблему последние мили – доставки до двери в густонаселенных городах. Ответ пришел из Бостона, где стартап Autonomy создал робота Autobot – автономного курьера, способного пробираться через толпу, лестницы и даже снежные заносы. Робот размером с чемодан, оснащен лидарами, 6 камерами с обзором 360 градусов и мозгом на базе NVIDIA Jetson. Он строит 3D-карту местности в реальном времени, распознает 200 типов препятствий от детских игрушек до внезапно открывающихся дверей. Внутри термоконтейнеры с искусственным интеллектом, который контролирует температуру. Пицца останется горячей, а мороженое не растает даже в 30-градусную жару.
0: Техно-джунгли.
1: А если его украдут, это вполне резонный вопрос. Корпус Autobot имеет GPS-трекер, датчики вскрытия и встроенную камеру с потоковой трансляцией. При попытке кражи робот блокирует колеса и включает сирену. Сейчас около 500 таких устройств работают в Нью-Йорке и Токио, доставляя заказы со скоростью 7 км в час. Компания прогнозирует, к 2027 году 40% городских доставок будут выполнять роботы, сократив пробки и выхлопы на 15%. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке

0: Поле широка. Акрамя того, у музейных залах можно убачить экспонаты, присвеченные побуту мясцовых жихаров да истории края. Можно познакомиться и с цікавыми коллекциями живопису да рушников. Але гэта не все. Тут часто проводят майстер-классы по вырабленню абрадовых лялек. Обовязково у традиционном одінні с використанням орнамента да упрыгожвання убранщины. Гэта может стать цікавым сувеніром, які вы привезете з вандроўки. Працуе музей с 9 до 18 годин каждый день, акрамя понеделка. До городского поселка Брагин ведусь автомобильные дороги Р-125 Лоя-Брагин и Р-35 Калинковичи-Брагин-Камарин. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

17 мая. В Гомеле и области ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер восточной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

серые стены.

0: У нас рекламируются все.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush Year One, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
1: Техно-джунгли.
2: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей, но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

17 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

разные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.